Радио Вега Плюс. Вашите спомени. Музика. Музика. Вега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега Плюс. Незабравимите хитове.